0: This is your station, 94B.
1: Check, check. Check, check. 7-6. Слушай. Зеко. Зибештат. Каждый момент им свилишь. Кумар.